0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый

0: Markazi Savdoi Tehnica i Valna, Shumo Yahdone Romeo Betki, Basapki Zinagi, Shumo Komilan Muvofihas, Beish Az Dusat Madel Assortiment, Shumoro Inti Zoran, Az Madel Hoi Borik, Baroi Oshkona Hoi Nachandom Kalon, Tom Madel Hoi Vasei Du Kameraki, Vazeboi Side by Side, Valna, Rognamoi Shumo, Dar Olami Yahdon Ho.
1: Hikmati Rus, Dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Аджабо Бухавое Дорадин Дайри Кухан Урфи. Китухми Мир Мекоремо Джуз Душман Намируят. Урфи Ширози.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имун Интернешнл Осон Бакулаяст. Хар интихол. Нишони Мухабати Шумо Бахам Дигараст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти Моля Вишмо.
4: Хабар, Тахлиль, Фаругат, Азия Плюс. Баруй Ханышев.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Нидо. Многим из нас трудно произнести короткое слово «нет». Мы боимся обидеть человека, показаться невежливым или эгоистичными. В итоге соглашаемся на то, чего не хотим, а потом чувствуем усталость и раздражение. Но важно помнить, каждое наше «да» кому-то это одновременно «нет» своему времени, отдыху или собственным планам. Говорить «нет» не означает быть грубым. Это значит уважать свои возможности. Возможности и свои границы. Например, можно сказать: «К сожалению, сейчас я не могу помочь», или «Спасибо за предложение, но мне это не подходит». Вежливо, спокойно и без чувства вины. Люди, которые умеют отказывать, не становятся хуже. Наоборот, они лучше понимают свои приоритеты и меньше испытывают стресс. Если вы постоянно стараетесь угодить всем вокруг, однажды можете обнаружить, что забыли о собственных потребностях. Помните, невозможно быть хорошим или удобным для всех, и это совершенно нормально. Берегите свое время, силы и внутреннее спокойствие. Иногда слово «нет» становится первым шагом к более счастливой и гармоничной жизни. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: В республике принят новый закон об обеспечении прав и социальной защите лиц с инвалидностью. Молодежь Таджикистана примет участие в форуме лидеров творческой молодежи Центральной Азии и России. Сотрудникам коммунальных служб районов Сино и Шухмансур Душанбе передали автомобили для уборки улиц. Стартовал прием заявок на участие в третьей национальной кинопремии «Тоджисомон». В Худжанде введен в эксплуатацию новый пляж. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Олами Дакик.
5: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5
6: 3.5 миллиард дархости جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
5: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Дорогой Болой Хаспият.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس. اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: سوال در تاجیکستان هفت.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хонвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике приняли новый закон по обеспечению прав и социальной защите лиц с инвалидностью. Молодежь Таджикистана примет участие в форуме лидеров творческой молодежи Центральной Азии и России. В Худжанде введен в эксплуатацию новый пляж. Далее подробности этих и других событий. В республике принят новый закон об обеспечении прав и социальной защиты лиц с инвалидностью. Документ регулирует вопросы социальной защиты, охраны здоровья, абилитации и реабилитации, а также трудовых отношений, образования и предоставления льгот. Согласно положению закона, государство должно выявлять и пресекать случаи дискриминации по защите их прав, насилия, эксплуатации и унижения достоинств людей с инвалидностью, а также принимать меры по защите их прав в семейной и общественной жизни. Для детей и взрослых, нуждающихся в специальных условиях обучения, должны будут создаваться специализированные образовательные учреждения и программы поддержки. Кроме того, все государственные и частные организации обязаны выделять не менее 3% рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Молодежь Таджикистана примет участие в форуме лидеров творческой молодежи Центральной Азии и России, который пройдет с 24 по 28 июня в Омске. Программа форума включает различные мероприятия, в том числе и панельные дискуссии и лекции с участием экспертов, представителей государственных органов и общественных деятелей из России и стран Центральной Азии. В рамках форума также запланирована культурная программа, включающая экскурсии по ключевым культурным объектам и объектам молодежной политики Омской области России. Таджикфильм и Организационный комитет национальной премии Тоджисомон объявляют о начале регистрации фильмов, которые будут представлены в рамках конкурса, проведение которого запланировано в Душанбе с 15 по 20 октября. В рамках премии предусмотрены награды в 7 номинациях, а также специальные награды жюри, приз зрительских симпатий и специальная премия председателя города Душанбе за значительный вклад в развитие кинематографа. К участию в форуме принимаются художественные фильмы, короткометражные художественные картины, а также совместные кинопроизводства, созданные в 2024-2025 годах и зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Таджикистан. Дорожно-эксплуатационным управлением районов Исмаила-Самани и Шухмансур города Душанбе переданы 10 современных китайских автомобилей модели «Ранкинг» для уборки улиц столицы. Автомобили являются многофункциональной техникой, работающей как на электричестве, так и на дизельном топливе. Они оснащены 6 рабочими системами и способны выполнять уборку, сбор мусора, орошение и другие задачи. Использование такой техники содействует повышению чистоты и благоустройства столицы и созданию комфортных условий для жителей и гостей города, отмечают в мэрии. На берегу реки Сырдарья в Худжанде открыли новый пляж. Объект оснащен необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха горожан с учетом современных требований и рассчитан как для жителей страны, так и для иностранных гостей. На пляже также созданы условия для занятий спортом и активного досуга. Для посетителей оборудованы теневые навесы, зоны для принятия солнечных ванн, раздевалки и другие необходимые объекты инфраструктуры. Глава области и города Раджаб Ахмадзода и Фердал Шарифзода посетили новый пляж и дали старт новому купальному сезону. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзис корингӣ аз саноат содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
2: Рахами телефона и дорая реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Шарики шоу барномаи
4: и ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Рақами телефони идораи реклама

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: О, чи хубки багор омад. Гул, офто, апш, боз аллергия.
3: Урум, азизам. И лоджаш хаст, аллервик, рагуюби.
1: В ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: О, чи хубки багор омад. Гул, офто, апш, боз.

0: Kia, аз дурхунаго пурсаншавит.
1: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
2: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Радио.
4: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе задержали мужчину по подозрению в похищении несовершеннолетнего. Сборная Узбекистана уступила Португалии во втором матче группового этапа чемпионата мира. Партии РАМ пройдет празднование от Тиргона. Далее подробности этих и других событий. Сотрудник МВД номер один по району Шохмансур города Душанбе задержали жителя столицы Шохина Арабова 1980 года рождения, которого подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Как сообщили в управлении МВД по Душанбе, мужчина употреблял наркотическое вещество метамфетамин. Предварительно установлено, что, находясь под воздействием наркотиков, он похитил несовершеннолетнего, после чего совершил в отношении него противоправные действия. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям похищения человека, развратные действия, незаконный оборот наркотических средств Уголовного кодекса Республики. По данным милиции, ранее Арабов уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Расследование продолжается. Сборная Узбекистана уступила Португалии со счетом 5-0 во втором матче группового этапа чемпионата мира. После поражения от Колумбии 1-3 узбекистанцам необходимо было надрать очки, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Таким образом, команда Фабио Каннаваро остается без очков после двух матчей, но сохраняет математические шансы на выход в плей-офф через рейтинг лучших третьих команд. Португалия же благодаря крупной победе укрепила свои позиции в группе К и продолжает борьбу за выход в плей-офф. С 28 июня в Ботаническом саду в Душанбе состоится праздничное мероприятие в честь праздника Тиргон. В рамках праздника пройдут фестиваль абрикоса и выставка сухофруктов Таджикистана. Также пройдет выставка образцов сельскохозяйственных культур и будут представлены научные достижения таджикских аграриев. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Мурдаро бахри чи мипушанд, чашм, огох бош. Хок хилватгохи асрар асту, мо номахремим. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявӣ.

0: Реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Родбонк. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
7: Рамзру азбасей мегачипс дар сомони мегачипс нухтатиджей бакайгир.
6: Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
7: ба рақами 94888888 фирист.
6: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухтатиджей.
8: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
9: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
8: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
0: Рахами телефона Едора и реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
6: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Недо. Многим из нас трудно произнести короткое слово «нет». Мы боимся обидеть человека, показаться невежливым или эгоистичными. В итоге соглашаемся на то, чего не хотим, а потом чувствуем усталость и раздражение. Но важно помнить, каждое наше «да» кому-то это одновременно «нет» своему времени, отдыху или собственным планам. Говорить «нет» не означает быть грубым. Это значит уважать свои возможности. Возможности и свои границы. Например, можно сказать: «К сожалению, сейчас я не могу помочь» или «Спасибо за предложение, но мне это не подходит». Вежливо, спокойно и без чувства вины. Люди, которые умеют отказывать, не становятся хуже. Наоборот, они лучше понимают свои приоритеты и меньше испытывают стресс. Если вы постоянно стараетесь угодить всем вокруг, однажды можете обнаружить, что забыли о собственных потребностях. Помните, невозможно быть хорошим или удобным для всех. И это совершенно нормально. Берегите свое время, силы и внутреннее спокойствие. Иногда слово «нет» становится первым шагом к более счастливой и гармоничной жизни. С вами была Никина и программа «Не то». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не то» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Кувейтский фонд развития выделит 20 миллионов долларов для развития школ Таджикистана. Два бывших узбекских села официально вошли в состав Кыргызстана. Казахстан и ЕС подписали контрактов на 12 миллиардов долларов. Компания Meta выпустила первые умные очки под собственным брендом. Таджикистанцы смогут бесплатно учиться в Сербии по государственной стипендии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
2: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Содирот Бонг бо максади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5 фоиз боло бурд. Дар санъат Содирот Бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13 фоизи солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Санъат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Говорят, что малыш начинает узнавать мамин голос еще до своего рождения. И может ли простой разговор через мамин животик стать первым шагом крепкой эмоциональной связи? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Специалисты считают, что уже во второй половине беременности малыш начинает слышать звуки окружающего мира. Самым знакомым и любимым голосом для него становится голос его мамы. Малыш слышит ее речи, ритм дыхания, биение сердца и постепенно привыкает к этим звукам. Но важно понимать, разговоры с малышом в утробе нужны не для его раннего обучения или развития каких-то талантов. Их главная ценность в эмоциональной связи. Когда мама рассказывает о своем дне, делится чувствами или просто говорит ласковые слова, она создает атмосферу спокойствия и любви. А если к разговору подключается и папа, то малыш начинает знакомиться и с его голосом. Не обязательно придумывать какие-то особенные тексты. Можно просто вслух читать любимую книгу, петь колыбельные или просто сказать «Мы тебя ждем, мы тебя очень любим». Искренность здесь гораздо важнее красивых слов. Поэтому выбирайте 5-10 минут в день для такого общения. Например, вечером перед сном вы можете положить руки на живот и рассказать малышу о самых приятных событиях дня. Этот небольшой семейный ритуал поможет будущим родителям настроиться на малыша и подарит моменты особой близости. Ну и самое главное, разговаривая с будущим ребенком, родители часто сами начинают ярче ощущать его присутствие, а ожидание малыша становится еще более теплым и осознанным. Берегите себя и своих малышей. Ну а беречь кожу малыша от опрелости и раздражений будут подгузники Soft Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Soft Premium быстро

0: быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Суф премиум. Выбор заботливых родителей.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Кувейтский фонд развития выделит 20 миллионов долларов для развития школ Таджикистана. Два бывших узбекских села официально вошли в состав Кыргызстана. Таджикистанцы могут бесплатно учиться в Сербии по государственной стипендии. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и Кувейтский фонд арабского экономического развития подписали кредитное соглашение по проекту развития школ. Подписи под документом поставили министр финансов страны Файзидин Кахурзуда и глава Кувейтского фонда Валид Аль-Бахар накануне в Вене. Средства предоставляются в виде льготного кредита. Кроме того, правительство республики направит на реализацию проекта по развитию школ еще 4,5 миллиона долларов. Проект направлен на развитие и повышение качества общего образования, а также на строительство и оснащение нескольких образовательных учреждений в различных городах и районах страны современным оборудованием. Узбекистан и Кыргызстан завершили процесс передачи двух населенных пунктов. Теперь узбекские села Чонгара и Ташбот Тобо официально стали территорией Кыргызстана. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов, пишет Фергана. В этих населенных пунктах компактно проживают этнические кыргызы. По официальным данным, их там около 2500 человек. В ответ кыргызская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне, отметил Алагозов. Кроме того, в рамках тех же договоренностей произошел обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров для строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян. Благодаря этому жители Баткенской области смогут добираться в Айкадаркен, в Баткен по новому маршруту через эти села. Это сократит протяженность пути с 225 километров до 55 километров. Кыргызстан также предложил Казахстану обменяться равноценными земельными участками в Чуйской области. Казахстан и Евросоюз подписали соглашение и меморандумы на сумму свыше 12 миллиардов долларов по итогам официального визита Касым-Жомарта Токаева в Брюссель, сообщает Аккорда. Помимо визового вопроса, расширения сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, критически важного сырья, цифровизации новых технологий, особое внимание уделили развитию транскайпийского международно-транспортного маршрута. Также подтверждена готовность углублять сотрудничество в области добычи нефти и урана, развития мирного атома, производства батарей и зеленого водорода. Компания Air Astana и Airbus подписали соглашение о поставке до 50 самолетов общей стоимостью свыше 7 миллиардов евро. Компания Meta представила свою первую линейку умных очков под собственным брендом. Стоимость базовых моделей начинается от 299 долларов. Покупателям будут доступны различные варианты оправ и линз, включая линзы с коррекцией зрения. Очки оснащены 12-мегапиксельной камерой с возможностью записи видео в разрешении 3К, 6 микрофонами и встроенной ИИ-моделью Muse Pack. По заявлению компании, одного заряда аккумулятора хватит до 8 часов работы. Посольство Сербии в России объявило прием документов от граждан Таджикистана на участие в программе «Мир в Сербии». Программа предусматривает бесплатное изучение сербского языка, бесплатное обучение в ВУЗе, ежемесячную стипендию и бесплатное проживание и питание в студенческих общежитиях, а также медицинскую страховку. Документы, включая резюме, мотивационное письмо, копию загранпаспорта, аттестат и медицинскую справку, а также карту вакцинации, должны быть переведены на английский язык или же на сербский язык. Прием заявок открыт до 26 июня. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро ролер бароетон тақдим мекунад. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, TinCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Ну что, раз, два, три, друзья, проверили, микрофоны вроде работают, все замечательно, звук идет, а это означает то, что радиоволны и радиочастоты прямо сейчас переносят наши эмоции в ваши радиоприемники. И именно эмоции, ничего больше, не только слова, дорогие друзья. Именно так эмоции нужны, чтобы зарядить вас, чтобы взбодрить и продолжать рабочие задачи уже, чтобы вы могли в хорошем настроении и в хорошем расположении духа. Да, дорогие друзья, именно так, для этого и собирается команда «Второго дыхания» здесь, студия радиостанции «Азия Плюс», дорогие друзья. Да, на самом-то деле, неделя идет вперед, и сегодня уже среда, ровно середина, дорогие друзья. Вот как-то удивительно и быстро мы уже дотянули до середины. Но ничего, не переживайте, выходные не заставят себя тоже долго ждать. Тем более, эти выходные, по-моему, ожидаются довольно-таки интересные, насыщенные, продолжительные вот, и праздничные. Наверное, с этой мыслью, возможно, вы сегодня уже встали и пошли на работу. Кто знает, дорогие друзья. Ну, в общем, сегодня среда, мы работаем для вас, создаем хорошее настроение. Два человека здесь уже в студии. Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем еще раз привет.
1: Всем привет, друзья. Да, мы здесь два человека и один пушистый друг. Сегодня нам прям с самого начала решила помочь Ася. Она с нами была в студии, поэтому пришлось ее...
0: Если слышали какое-то мяуканье, знаете, это не я и не Лола.
1: Я тоже хотела об этом сказать. Это не мы так тренируемся, друзья. Это наша Ася. Она тоже иногда, видимо, вот проявляет так желание приурочиться.
0: Выйти в эфир.
1: Да, приурочиться к нашему эфиру. Поэтому, да, друзья, всем потрясающей среды желаем. Это такая середина недели и уже маленькая победа, согласитесь. Поэтому очень хочется пожелать вам, чтобы среда сегодня была такой комфортной, уютной, может быть, даже спокойной. Главное, без лишней суеты. Чтобы все получалось,
0: конечно,
1: все удавалось. И мы здесь, конечно же, для того, чтобы вас в этом поддержать. Присоединяйтесь, будем открывать второе дыхание.
0: Именно так, друзья, добавьте звук своему радиоприемнику. Пускай он тоже сегодня улыбается и будет довольный, потому что он громко орет о том, что действительно день вступил, конечно, в свои права, он только набирает обороты, и в этот день вас ждет что-то обязательно хорошее. Ну а мы делаем остановку в виде прогноза погоды, друзья, давайте узнаем, что с погодой будет происходить. Хотя и так, и понятно, что на улице довольно жарко.
2: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзалятру эсосному.
3: Салом шунавандагони азиз. Агентии обухавошиносии Тоҷикистон вазъи ҳаворо дар кишвар барои имрӯз кам абри беборишт гуфтааст. Ҳарорат дар Хорух 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
5: Хамсафари Субх. Шарики Коро Тиджорат. Хамрахи Шом. Дархамаджо. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 10 افغانی یک سومونی و 43 درم، یک ریال سعودی و یک زلات لهستان 2 سومونی و 47 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک لیر ترکی 19 و 19 درم است. همین گونه امروز یک دینار کویت 30 سومونی و 19 درم، یک یورو 10 سومونی و 59 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 29 درم ارزش دارد. لیندا واچنر گفته بود است که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید، پس در تمامی نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید. تجارت از آوازخوانی دیده آسان تر بود است، چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند. شما این طور فکر نمی کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: شوک کانتنت. Все безумие мира за 3 минуты.
3: Лоб, мы с тобой говорим про разного рода изобретения. У нас вот технологика, даже mm-hmm. есть такая рубрика, где мы говорим о странных вещах, которые изобретают люди в целом. И порой эти, в принципе, вещи не приносят никакой пользы. Но вот сегодня мы поговорим тоже про одного изобретательного фермера из Австрии. Друзья, он придумал очень интересную штуку. Он решил облачить своих овец в кольчугу. Но не просто так, а чтобы защититься, конечно же, от волков, которые иногда нападают на стада. Дорогие друзья.
4: Ну именно и вот так,
3: расскажем, именно. Что за супер-пупер защиту он придумал такую интересную. Ну что,
4: да,
3: поехали.
4: Ну потому что волки действительно способны причинить немало убытков, беспокойства фермерам, разводящим овец. Так вот, тот самый находчивый Рудольф Шаубах, это фермер из Филаха, Австрия, знает о такой проблеме не понаслышке. Он с этим столкнулся, и именно поэтому он решил изобрести кольчугу, чтобы защитить своих овечек. Такая легкая пластиковая сетка с острыми шипами, она надевается на все тело животного. И если на такую овцу вдруг позарится хищник, то так. Он, получив болезненный укол от этих шипов, окажется, конечно же, где-нибудь подальше от них, ну и уже подумает о дальнейших атаках.
3: Очень интересно. Однако идея Рудольфа вызвала скептицизм у сограждан, конечно. Другие фермеры считают применение кольчуги слишком дорогостоящей и малоэффективной идеей. Сетка может причинить неудобства самим овцам, в принципе, запутавшись в шерсти, допустим. Кроме того, волки не так-то и глупые. Они будут, конечно, сначала нападут, да, получат урок, но потом-то научатся захватывать добычу в тех местах, где кольчуги-то нету. Как я понял, что вот эти вот копытца-то не защищены,
4: да,
3: и
4: ноги,
3: голова
4: овечьи,
3: тоже.
4: И голова, да, остается, конечно же, без защиты.
3: Да, вот
4: этом.
3: Так, вот такой, знаешь, ирокез еще на голове нужен такой колючий. Или ошейник, знаешь, такой колючий тоже.
4: Да, но ты знаешь, несмотря на вот эту всю критику, Рудольф уверен в своей правоте, и он ищет возможность массового производства этой самой кольчуги, если уж не в Австрии на родине, то в другой стране. Мужчина так и заявил, что для того, чтобы осуждать нечто новое, нужно для начала опробовать его на практике. И
3: ну,
4: он
3: конечно,
4: уверен, что,
3: конечно,
4: по крайней мере, да, таким образом все равно ему удастся защитить своих овечек.
3: Я себе просто представил глаза тех людей, которые просто оказались на поляне, вот где вот Рудольф пасет своих овец, и в какой-то момент просто на него идут вот эти вот овцы в кольчугах, дорогие друзья. Да, это вызовет, наверное, какой-то дичайший просто страх у людей. Скажут, что происходит? Что за рыцари идут на нас?
4: Да, да, может быть, там где-то есть еще подготовленные животные, да, или наоборот,
3: знаешь,
4: действительно,
3: я не удивлюсь,
4: те, кто их
3: оседлает. Да, конечно, я не удивлюсь, что получится так, что Рудольф подумает, ну, а может быть, мне овцам еще и мечи дать, и щиты?
4: Вот, кстати, я тоже подумал, что вслед за какой-то вот такой броней может еще какой-нибудь из изобретение последует. Да,
3: представь, тут уже овцы начнут нападать на волков сами.
4: Да, представляешь, у них будут действительно вот
3: бежит
4: эти
3: с мечом
4: вот,
3: овца.
4: Да, какие-то забрала даже, да, вот как раньше у рыцарей, да, что они смогут их бодать. Ну, я не знаю, как еще это может происходить,
3: и, знаешь,
4: но
3: они,
4: вполне возможно.
3: Кто знает, может быть, потом овцы научатся и выкрикивать какие-то определенные лозунги «За Рудольфа! Отомстим!» и побегут за овцы, за волками.
4: А, мне кажется, что они будут кричать: «Мы больше не бей-бей беспомощные. Где-то так, да.
3: Мы не бесильные, теперь у нас есть бичи. Иди сюда, волчара.
4: Ну, ты знаешь, самое первое, кстати, что приходит на ум, это вот еще из сказки. Помнишь про козу и семеро козлят? Вот такие наконечники. Якобы ей помог кузнец сделать для того, чтобы она могла защищаться вот и напасть сама на этого самого волка. Вот можно было, наверное, что-то для начала такое попроще придумать. Вот какие-то действительно наконечники. Я не знаю, как-то подковать, что ли, этих самых овец. Да. Но обычно с этого начинают, чтобы, знаешь, как-то действительно... Ну, по крайней мере, обычно так это происходит. А здесь нет. Прям решил с каких-то козырей зайти. Ты знаешь, прям действительно настоящая кольчуга. Я, кстати, не знаю, насколько она тяжелая, но на фотографиях овечки спокойно, конечно, продолжают пастись в ней.
3: Я думаю,
4: тем не менее, выглядит так увесисто.
3: Я думаю, что Рудольфо скоро откроет бизнес, чтобы просто, знаешь, поглазеть на этих овец. Многие люди просто будут приезжать в эти места, чтобы просто на них посмотреть. Реально.
4: Может быть.
3: Очень изобретательный фермер. Ну, наверное, очевидно, его так достали эти волки, что он решил уже в кольчугу одеть своих овец. Ну, наверное, вот от какой-то безотходности, что ли, дорогие друзья. Вот, ну, как-то так, я думаю. Ну, ладно. Сообщения летят в нашу студию. Вот, от Рано весточки. Замечательно. Нам прекрасного дня снова пожелали. Спасибо большое. Спасибо.
4: Да, Рано, спасибо вам большое. Рано вот с нами, и это всегда радует. Кстати, просит нас проверить свою техподдержку, потому что в последние дни, видимо, все-таки действительно какие-то технические моменты присутствуют, когда на какое-то время может пропасть эфир. Да, к большому сожалению, Рано, это зависит не от нас. Бывают такие технические моменты, где мы не в силах что-то поменять, а мы, конечно же, всегда за то, чтобы наш эфир был бесперебойным абсолютно. И очень рады сами, когда нам удается прямо от самого начала и до последней минутки быть вместе с вами. Поэтому да, пусть таких моментов будет как можно меньше, пусть будет хорошего настроения и позитива побольше. Мы с вами, друзья, и вернемся к вам сразу после рекламы.
5: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? تستر بیور
7: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
6: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
7: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
6: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
8: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
8: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: فوند رشد کووید برای ساختمان و تعمیر مکتب‌ها با تاجیکستان 20 میلیون دلار جدا میکند. دو محله سابق ازبکستان رسما به حدودهای قرقیزستان شامل شد. قزاقستان و اتحاد اروپا در حجم 12 میلیارد دلار سند همکاری امضا کردند. شرکت متا اولین عینکهای هوشمند را معرفی کرد. دانشجویان تاجیک می توانند با بورس دولتی در سربیا تحصیل کنند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
4: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: так звучит радио Азия плюс.
6: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
8: Не переживай, есть выход.
7: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лова Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
8: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
9: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
10: Технологика.
9: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
11: Друзья, мы к вам возвращаемся, да, с нашей технологикой. И сегодня поговорим о том, что есть интересные на самом деле устройства. И действительно, мы уже об этом говорили с Андреем, что иногда кажется, что они прямиком из будущего. Да, они вроде как раз-таки создаются для того, чтобы сделать нашу реальность ярче, трехмернее, красивее. И вот iSmell — это один из таких амбициозных, но, к сожалению, пока все еще провальных стартапов. Еще в 2001 году компания Dizzy Scans представила устройство, которое по внешнему виду напоминало современный увлажнитель воздуха. I smell, с английского «я пахну». Он представлял собой такой гаджет, который имитирует запах предметов, который пользователь просматривает на компьютере. То есть вот пока, ну, он там что-то, видимо, смотрит, то, знаешь, это все вдруг еще начинает пахнуть.
12: Как все это работало? Устройство iSmell подключалось к компьютеру через USB и последовательный порт, и, конечно же, напоминало компьютерную такую колонку или небольшой футуристический диффузор. Внутри находился сменный блок с матрицей 128 первичных ароматических масел и химикатов. При открытии веб-сайта или запуске видео файл отправлял такой вот закодированный сигнал. так называемый спектр запаха. Устройство нагревало нужные компоненты, и встроенный вентилятор распылял их воздух. Разработчики создавали цифровую базу с тысячу запахов, начиная от ароматов свежего кофе и заканчивая соленым воздухом пляжа.
11: Ну, согласись, так. Есть прелесть, ну, да? Прелесть, ты конечно, вот смотришь есть, какую-то да. там картинку или видяшечку с океаном, с пальмочками, и тут действительно такой вот запах этого бриза свеженького.
12: Не, ну это очень приятно.
11: Это но... было бы просто классно.
12: Да, но если смотришь какой-нибудь фильм ужасов, там, знаешь, там...
11: А вот тут, да, все-таки есть и другие моменты. Ну вот, например, если при просмотре рекламы или фильмов человек мог почувствовать какой-то аромат, конечно, тут была бы просто-таки уже другая реальность. Но коммерческого успеха iSmell как раз из-за сложности с реализацией задумки не достиг. И на то был ряд причин.
12: Да, но вообще смеси базовых масел часто смешивались в воздухе некорректно, выдавая неприятные или даже какие-то фальшивые, наоборот, запахи. Один запах мог перебить другой, плюс аппарат часто вообще ошибался. Многие сайты и видеоигры массово не поддерживали загрузку цифровых ароматических кодов, из-за чего устройство оставалось просто тоже бесполезным. Пользователям требовалось регулярно менять картриджи, напоминающие такие вот чернила в принтере, да, вот, дорогие друзья. Но только они, конечно же, были гораздо-гораздо дороже, чем вот эти вот пресловутые краски для принтера. Но из-за сложности реализации и проблем финансирования компания, которая разрабатывала эту штуку-дрюку, в 2001 году закрылась, так как iSmell успел выйти, не успел толком выйти в массовую продажу. Очень жаль, конечно, но мне кажется, такую штуку надо дорабатывать сейчас, тем более технологии усовершенствовались, шагнули далеко вперед с 2001 года.
11: Сейчас, кстати, да, есть уже, ты знаешь, какие-то вот такие вот прототипы.
12: А вкусовых нету? Вкусовых
11: пока не знаю, но тех, которые именно ароматические, они есть. Даже у нескольких, по-моему, компаний есть в планах что-то подобное выпускать. Но, как ты уже отметил, они действительно требуют серьезных доработок. Поэтому, вот, может быть,
12: да,
11: скоро.
12: Вот все представят фильм 5D, да, к примеру, говорят. Угу. У тебя и разного рода эффекты, и еще и запах идет. Ну, вау!
11: Да, запах кофе с утра, свежесваренного.
12: Вот того же... герои пьют кофе где-нибудь, знаешь, на берегу моря. У тебя такой свежий бриз идет морской.
11: Да,
12: и аромат кофе свежий. Ну,
11: потрясающе, да. Или запах ощущения после дождя. Вот, да, этой свежести.
12: Классно, классно.
11: Есть, конечно, потрясающий запах.
12: Или
11: который,
12: запах три дня подряд мусор не вынес из дома. Да, тоже не очень приятно.
11: Да, спасибо тебе, конечно. Ты уже начал с фильмов ужасов, да, и заканчиваешь вот теперь этим самым мусором. Молодец, прям все в твоем стиле. Но я вот об этом не думала. Думала все-таки как-то по большей степени о приятных запахах.
12: Вот
11: это было бы
12: давай
11: классно.
12: Неприятные запахи просто уберем, а вот только приятные оставим, и все.
11: Я бы, кстати, так и сделала. Ты знаешь, наверное, если бы можно было как-то это регулировать, у меня бы было именно так.
12: Ох, да, дорогие друзья, очень прикольно. Я думаю, некоторые запахи стоит убрать из фильмов. Нет, вот только хорошие оставим, давайте, да. А вот пусть продолжает, мне кажется, потому что такое изобретение обязательно, мне кажется, должно существовать. И не только передавало, чтобы и вкус, а еще и запах. Обязательно вкус, запах, не знаю, все вкупе, чтобы все свои вот эти вот чувства могли задействовать.
11: Mm-hmm. Чтобы был настоящий такой полный,
12: да,
11: симбиоз того, чтобы можно
12: верно.
11: Было погрузиться.
12: И потрогать даже.
11: Ну, кому-то и потрогать, да.
12: Нет, ладно, я думаю, до такого еще пока не дошло, но кто знает, дорогие друзья. Сейчас, кстати говоря, вот если брать 3D, да, вот сейчас очень многие люди, в принципе, даже живут и работают в виртуальной реальности. И там все уже картинка в 3D, да, такая вот уже все видно, четко. А вот действительно вот запахов и вкусов там не хватает. Вот я думаю, что если это восполнят, многие люди, мне кажется, просто туда уйдут жить. Да, знаешь, страшно даже немножко становится за будущее.
11: Согласна.
12: Ну ладно, пока еще все дорабатывают. Я думаю, если все... появятся какие-то прототипы, обязательно о них расскажем. Ну а сейчас, друзья, мы постепенно будем делать небольшую остановку, небольшую паузу, чтобы вернуться к вам уже в следующем часе, как я понимаю. Вернемся и снова будем дарить вам хорошее настроение и свою энергию. Обещаем это делать обязательно. Кстати, вот, вчера мы буквально пропустили розыгрыш, потому что у нас были гости, друзья, так что вы сегодня обязательно ожидайте наш традиционный розыгрыш в третьем часе. Да, обязательно не забудьте настроиться и поучаствовать, и, возможно, даже выиграть. В общем, мы скоро, друзья, будем.
5: Реклама Дар Азия Плюс. Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷам шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
13: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
14: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики лаза и мусихи и ширкати сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух дастрас чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари ато мекунад. Гуворост мисли мусихи бренди сиома.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсоснамо.
1: Салом, шурамандагони азиз. Бино ба итилои агенти обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тубаи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Моментально появляется улыбка на лице, дорогие друзья, как только ведущие радиостанции выходят в эфир. Не знаю, у нас лично так всегда, такой рефлекс такой. Но он приятный, этот рефлекс, дорогие друзья, он не наигранный, он такой естественный, натуральный. Ну, вы понимаете, как хотите, дорогие друзья. В общем, с улыбкой на лице врываемся во второй час, чтобы пожелать вам приятного дня, приятного аппетита и приятного настроя. Здесь для этого в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Приветствуем всех и каждого, дорогие друзья. Ну что, если второе дыхание еще не открыли, добавляйте звук радиоприемнику. Мы сегодня еще пока с вами проведем целых два часа, так что нам торопиться некуда. И, надеюсь, вам тоже.
1: Именно так, друзья, будем вас сопровождать еще в ближайшее время, на протяжении как минимум двух часов. Поэтому, да, друзья, присоединяйтесь, успеем и пообщаться посредством сообщений, успеем взбодрить друг друга и поиграть тоже успеем в третьем часе, благодаря нашему традиционному розыгрышу от наших партнеров Unicorn. Ну что, друзья, действительно продолжаем открывать второе дыхание и частенько сделать наш день более ярким. Нам помогают, конечно же, праздники. Давайте вспомним, какие же праздники сегодня 24 июня отмечается.
0: Сегодня день любишь, не любишь, любишь, не любишь. Да, день ромашки, дорогие друзья, сегодня. Обычно ромашка вот так вот гадают. Любишь, не любишь.
1: Согласна, согласна. А,
0: кстати, не только красивое растение, но еще и лекарственное. То есть, в принципе, ромашка очень много, мне кажется, всякого рода препаратов, лекарств изготавливается из этого красивого цветочка. Вот так вот, дорогие
1: именно
0: друзья.
1: Именно так. Хотя, ты знаешь, выглядит ромашка очень скромно, согласись. Прям такой скромный.
0: Цветочек,
1: но мне тоже нравится. Да. Тем более, что ромашка символизирует искреннюю любовь и душевную чистоту. Поэтому, да, цветочек очень красивый, действительно полезный. Это ты правильно отметил. Потому что, ну, столько действительно много пользы вот от этих высушенных листьев, корешков, цветочков, в принципе. А еще, ты знаешь, оказывается, раньше, когда-то из этих самых ромашек плелись веночки, поэтому вот, ты знаешь, это эти самые веночки, кстати, считались оберегами от различных невзгод. Это вот
0: ясно.
1: Тоже, согласись, такой плюс.
0: Да, тоже плюс. И я вспоминаю, что у ромашки, когда у тебя начинает болеть горло, дорогие друзья, вот почему я вот так говорю.
1: Да, кстати, против различных воспалений тоже очень хорошо.
0: Очень классная штука, дорогие друзья. Ну что, идем дальше. Еще сегодня отмечается день разноцветных стекол. Не знаю, правда, что и как отмечать праздник, но я хочу отметить, что вот эти вот витражные окна, которые когда-то, знаешь, изготавливались еще в 16-14 веке, это из Европы еще идет, да, витражные окна. Очень мне нравится до сих пор, прям обожаю. Но процесс изготовления этих окон очень трудоемкий, но правда, это действительно красота просто на века, дорогие друзья, чистая правда.
1: Действительно, трудоемкий, затратный, но в любом случае, ты знаешь, я тебе хочу напомнить, что когда мы были детьми, я думаю, вы тоже так делали, мы собирали эти разноцветные стеклышки вот какие-то, которые попадались, и через них смотрели на солнышко.
0: Был
1: и ты
0: такой,
1: знаешь,
0: да.
1: Тогда как будто бы мир раскрашивался разные цвета, совершенно
0: нам,
1: разные краски.
0: Нам когда-то говорили, что сегодня будет солнечное затмение, и мы вот собирали все эти стеклышки во дворе. Да.
1: Да?
0: А у кого была вот эта, знаешь, сварочная маска, это вообще было что-то. Да, действительно, это, наверное, тоже связано и с детством отчасти.
1: Да, можно вот так вот простым способом раскрасить свой день тоже, друзья. Действительно, и вот от цвета этого стеклышка иногда зависит и настроение. А еще сегодня праздник чувств.
0: Вот, о, ты знаешь, прикольно, как это здорово. Прикольно.
1: Чувства разные важны, чувства разные, как и профессии, нужны, друзья.
0: Само собой.
1: Поэтому, да, поздравляем.
0: Я думаю,
1: вас.
0: Без чувств мы были бы совершенно другими бы людьми, дорогие друзья. Я всегда, знаешь, ставлю в пример фильм «Эквилибриум», когда людям запретили все абсолютно чувства.
1: Да, чувства, согласна.
0: Абсолютно чувства и желания.
1: Очень хороший фильм, кстати.
0: Да, класснейший фильм, я бы сказал. Да, посмотрите обязательно такую антиутопию, чтобы понять, что такое жить без чувств. Но без них не надо жить, друзья, обязательно. Добавляйте
1: нет,
0: больше
1: конечно.
0: Чувств в
1: наши
0: конечно.
1: Органы чувств как раз и делают нашу жизнь такой прекрасной,
0: друзья. А ты знаешь, чувства не только с органами чувств связаны, еще душевные есть чувства
1: согласна,
0: определенные.
1: Ну и это тоже. Да. В любом случае, когда все это вот в таком правильном симбиозе, это, конечно же, и делает нашу жизнь потрясающей.
0: У тебя сегодня праздник, Международный день феи, вот.
1: Серьезно?
0: Ты же тоже фея.
1: Ну в какой-то степени, мне кажется, вообще каждая мама и каждая женщина, она в какой-то степени
0: волшебница.
1: Фея, волшебницей. Да, поэтому, дорогие феи, поздравляем вас от души. Да. Действительно, хороший праздник такой, добрый.
0: Когда я остаюсь дома один с детьми, я фей.
1: Просто фей. Тоже, да?
0: Когда с детьми один. Бывает. Вот так вот, дорогие друзья. Ну что, еще сегодня отмечается Международный день визажиста. Я думаю, что каждую девушку тоже можно сегодня поздравить с этим праздником, потому что каждое утро в нашем офисе день начинается одинаково.
1: Ну ладно, согласись. Не все девушки с утра начинают здесь прихорашиваться. Это начинается, конечно, из дома. Но без этого, да, современных женщин сложно сейчас представить, потому что, ну, хочется быть красивой, ты знаешь, именно в любом возрасте.
0: Так что поздравляем мы и с днем визажиста тоже. И на самом деле, мне тоже каждую девушку может с этим праздником поздравить. Вот такой набор сегодня интересный, дорогие друзья. Возьмите любой абсолютно, чтобы раскрасить свой день, как витражные окна раскрашивают, когда на них попадают лучи солнца, дорогие друзья. Пускай вот так же ярко и интересно сегодня пройдет ваш день. Друзья, делаем останок в виде курса валюты и песни. Надеюсь, скоро вернемся.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: قربی رسمی اصار خارجی را نسبت به سامونی جمهوری تاجیکستان همارازا بانک ملی مقرر میکند. امروز ده افغانی یک سامونی و 43 درم، یک ریال سعودی و یک زلات لهستان دو سامونی و 47 درم، یک یوان چینی یک سامونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 19 درم است. همین گونه امروز یک دینار کووایت 30 سامونی و 19 درم، یک یورو 10 سامونی و 59 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامونی و 29 درم ارزش دارد. لیندا واچنر گفته بود است که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید، پس در تمامی نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید. تجارت از آوازخوانی دیده آسان تر بود است، چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند. شما این طور فکر نمی کنید؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس. سرودینال در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че хупки могу, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
5: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллерви. راهوی بی زود و به خواب از آلرژیه.
4: زود یعنی؟
5: همگی در دوامی 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرژیک خوبولت نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
4: با کودکان هم ممکن است؟
5: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام بی اویلا بی خواب است.
4: من به تو چیکار میکردم ها؟
5: آلرژیک حیاتی بی آلرژیه. از داروخانه ها پرسان شوید.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс.
8: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
9: Но это не точно.
10: Ну что, друзья, возвращаемся к вам. Да, наша точка опоры. Психологии немножко добавим. Ваш день. Вот скажите, я думаю, подумайте. Бывало ли у вас ощущение, что весь мир вот думает точно так же, как и вы? Ну вот бывает такое, согласитесь. Открываешь ленту новостей, и там сплошное единогласие. Все любят те же самые фильмы, смотрят те же ролики, ругают те же самые какие-то правила и выбирают даже то же самое, что и вы. Ну, если такое происходит, поздравляем вас, вы в некой ловушке. Сегодня поговорим про эффект эхо-камеры. Так он называется.
11: Или мыльного пузыря, да, в своем мире.
10: Да, это психологический феномен, который заставляет нас глупеть согласия умных алгоритмов.
11: Ах, эти алгоритмы какие коварные! Как, друзья, это работает? Алгоритмы соцсетей, ТикТока, Инстаграма, Ютуба и других созданы так, чтобы удерживать ваше внимание. Что они делают? Они отслеживают каждый лайк и задержку взгляда, а затем подсовывают вам контент, который вам точно понравится. Да, это все ощущают, я думаю, это уже и не скрывают, мне кажется, социальные сети. Результат. Ваша лента превращается в зеркало ваших же убеждений. Такое инакомыслие просто отфильтровывается. Просто все отфильтровывается, только остается тот контент, который вас заинтересовал. Слушай, я вот устал даже уже немножко в этих социальных сетях в этом плане, потому что я однажды посмотрел, как рыбак вытягивает хорошую такую рыбеху из реки, и знаешь, у меня вот теперь просто все в этой рыбалке.
10: Да,
11: такое ощущение, что я, знаешь, заядлый рыбак.
10: Согласна.
11: Не знаю, там, с 30-летним стажем. И вот мне все это постоянно, каждый день теперь приходит. Ужас какой.
10: Я согласна полностью, потому что у меня такая же аналогичная ситуация, когда вот ты знаешь, какой-то вот интересный, допустим, на иду контент, почитаю что-то эдакое, но это хорошо разово. Вот заинтересовало что-то из психологии, из какой-то там, не знаю, медицины, а потом весь контент превращается в вот что-то подобное, и ты уже не знаешь, как от этого избавиться, что, мне это не нужно, спасибо,
11: хватит. Ты знаешь,
10: хватит.
11: Лола, теперь я знаю, какой спиннинг выбрать, какие подобрать мушки, блесна. Если что, обращайся, если вдруг...
10: Спасибо.
11: Я буквально за несколько дней уже все это изучил.
10: Нехотя, да, что самое интересное.
11: Нехотя, 100%.
10: Вот, друзья, но три ярких факта. Да, биологический кайф от правоты. Когда мы видим пост, подтверждающий наше мнение, наш мозг выделяет дофамин, то есть есть гормон удовольствия. И нам приятно быть правыми. Мы подсаживаемся на этот цифровой одобрямс.
11: Да.
10: Еще иллюзия большинства. Находясь есть в эхо-камере, человек начинает искренне верить, что его позицию разделяет буквально 99% населения планеты. Столкновение с реальным миром после этого становится болезненным шоком.
11: Ну и радикализация мнений. Исследования показывают, что если собрать в одной комнате людей с уверенностью похожими взглядами и запереть их там на время, в конце дискуссии взгляды станут экстремальными, даже агрессивными. Друзья, вот такая интересная штука. Как все-таки разбить эту эхо-камеру? Ну и устроить день врага, дорогие друзья. Сейчас расскажем, в кавычках. Немерено подпишитесь на трех блогеров, чья позиция вас откровенно просто бесит. Попробуйте понять их логику без агрессии. Ну и сбивайте алгоритмы с толку. Конечно, кликайте на случайные видео, ищите информацию, которую никогда раньше не искали, запутайте нейросети. Ну и используйте режим инкогнито, читайте важные мировые новости без привязки к своему аккаунту. И тогда вот весь этот мусор, который вам совершенно не нужен, не будет стекаться именно к вам.
10: Да, не будет попадаться без конца в вашей ленте. Ну и помните, что если в вашей ленте все время все совсем согласны, то значит вы находитесь в информационной матрице.
11: Да.
10: Не бойтесь сомневаться и искать какие-то альтернативные мнения. Сами можете добавить это все. Поэтому вот об этом действительно стоит помнить.
11: Ну и, конечно, можете оказаться в таком информационном пузыре, еще и называют его и так, дорогие друзья, потому что вы не будете видеть альтернативные мнения, это тоже очень плохо. А вообще в каждой социальной сети практически есть, если очень сильно и хорошо покопаться в настройках, есть специальная такая штука — сброс, где вы можете сбросить абсолютно все свои видосы, которые вы смотрели ранее, то есть алгоритмы сбрасываются до нуля, и исчезают абсолютно все вот эти вот видео с рыбалкой, как это у меня бывает. Mm-hmm. И все остальные ненужные вам видео, и появляется совершенно уже новая, свежая лента. Попробуйте. Кстати, вот в Инстаграме это есть, в ТикТоке это тоже присутствует, потому что в основном мы что смотрим? Инстаграм и ТикТок. Фейсбук, конечно, мало, но вот в Фейсбуке я не находил таких настроек, честно говоря, сразу признаюсь.
10: Тоже в Фейсбуке,
11: вот,
10: не знаю, есть ли.
11: В Инстаграме 100% есть, и в Фейсбуке тоже можно сбросить всю накопившуюся непонятную массу информации, которая к вам прицепилась.
10: И именно так. Так, но самое простое — это действительно просто переключить себя, переключить на что-то другое. Вот абсолютно, что, может быть, вам не нужно в этот самый момент. Что-то когда-то там вспомнили, захотелось узнать, переключайтесь. Таким способом, да, сможете поменять вот тот самый ненужный контент.
11: Чего бы и нет. А ты знаешь, вот такая штука интересная была. Вот мы с тобой сидим в обеденное время, 12 часов, и я начинаю тоже листать ленту, рилсы смотрю, еда. Еда, снова
10: да,
11: еда, потом
10: да,
11: опять
10: да,
11: еда.
10: Да,
11: и
10: бывает.
11: Знаешь, как будто бы вот нейросети специально так делали, вот, да, алгоритмы, чтобы мне в 12 часов показывать еду, дорогие друзья.
10: Кто виноват? А ты виноват. Не нужно во время
11: обеденного перерыва. Да, наверное, скорее всего, я виноват тоже еще. Ну ладно, дорогие друзья, вот так вот перестройте свою ленту и всегда все-таки развивайте то самое критическое мышление. Потому что действительно алгоритмы нам иногда подсовывают совершенно не то, что нам нужно. Друзья, делаем мы остановку небольшую. У нас вот анонс полезной информации в цифрах. Скоро будем.
12: Коротко о главном.
13: Таджикистан и Кыргызстан провели первое заседание делового совета. В Душанбе проходит форум «Центральная Азия, Корея». Директор стройкомпании обвиняется в присвоении более 600 тысяч саманей. Сенат США принял резолюцию по ограничению военных полномочий Трампа. Налоговый комитет Узбекистана намерен получать от банков данные о счетах и операциях граждан. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
14: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
15: Олами дакик.
16: Шарики Олами дакик. Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афсалети хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 603.
17: 603 километр дарьяк суат суръати ниҳои ястки, которое ҷопонӣ рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракат кунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Тақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дарьяк суат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст ки қатораи ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
18: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرسبانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
19: آسیا پلاس.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
6: Есть, друзья, актер, который я тоже люблю, и он действительно мне очень прям нравится, и своей вот этой пластичностью на лице, мне кажется, он и сделал вот за счет этого свою карьеру, потому что он своим лицом может спародировать абсолютно любого актера. Это, во-первых, и голос, и подачу, и мимику, и как фантастически он это делает. Да вообще, все вот эти кривляния его на камеру, они очень прикольные, дорогие друзья. Конечно, это Джим Керри. Но... У нас тут одна интересная новость. Возможно, Джим Керри вернется к своей одной не особо любимой роли, по крайней мере, в его актерской карьере, но наша это точно любимая, потому что он сыграл, мне кажется, просто гениально эту роль.
7: Согласна,
6: фантастически это сделал.
7: Друзья, именно так. И есть новость. The Hollywood Reporter сообщает о разработке сиквела рождественской классики «Гринч. Похититель Рождества». А тот самый фильм, где действительно не узнать поначалу Джима Керри,
6: абсолютно.
7: Потому что, да,
6: тон
7: просто
6: грима.
7: Тонна, действительно. И костюм специальный, да. И этот самый сложный грим. Но вот есть уже такая новость, и поклонники очень ждут, очень рады, потому что надеются, что главную роль вновь исполнит Джим Керри.
6: Слушай, вот вспоминая сейчас, сколько весил этот костюм, какое количество грима наносилось. По-моему, этот грим часа 4, наверное, наносили на него, а то и поболее даже будет. Костюм тоже весил каких-то баснословное количество килограммов. Ну, то есть Джим Керри потом, мне кажется, даже где-то лечился по ходу после этой роли. Да, получил психологическую такую травму серьезную. Ну вот, в режиссерском кресле повторно, да, друзья, кажется, Рон Ховард над продолжением работает в студии Universal. Да, и, конечно, сценарий разрабатывали авторы сказки «Кот» и сериал «Умереть свой энтузиазм».
7: «Умереть свой энтузиазм».
6: Ну и Алекс Берг, Джефф Шафер и Дэвид Мендел, друзья. Вот такой вот составчик собирается интересный. Сроки начала съемок и точная дата премьеры пока, конечно, тоже не объявлены. Но хочется напомнить, что «Гринч» вышел в 2000 году и был основан на одноименной повести доктора Сьюза. В центре сюжета оказывается мохнатый отшельник Гринч. Он является объектом насмешек жителей своего города Каттерграда, где решают отомстить. Да, лента собрала в мировом прокате более 340 миллионов долларов и получила «Оскар» за лучший грим. Но кто бы сомневался. Хотя, мне кажется, могли бы да и за лучшую актерскую роль бы дать вот Джиму Керри, потому что даже за этой тонной грима можно было разглядеть его гримасы все равно на лице, согласись?
7: Конечно,
6: грим очень был сложный, но... Дорогие друзья, конечно, это была нелегкая роль, скажем так.
7: Да, но «Оскар» он получил все-таки не просто так, действительно заслуженно. Он проводил в кресле гримеров по 5 часов ежедневно, а зеленый костюм из окрашенной шерсти яка и вот эти вот жесткие линзы вызвали у него жуткую клаустрофобию. Чтобы все это вытерпеть, действительно прям мучения какие-то, и не бросить проект, а у него было такое желание, он специально нанял эксперта из ЦРУ, который обучал агентов техникам преодоления пыток.
6: Ужас, какой ужас!
7: Да, это просто кошмар. Что-то невероятное.
6: Ой, ужас. До того, как утвердили Джима Керри, главная роль серьезно предполагалась Джеку Николсону или даже Эдди Мёрфи, а вот кресло режиссера изначально должен был занять Тим Бёртон, который планировал сделать фильм немного более мрачный. Ну, Тим Бёртон, это же был бы ужас просто. Наверное, точно был бы 16+ фильм, но благо эта картина смотрится просто всей семьей на ура, там и дети, и взрослые могут посмотреть. Но да, сложно далась, и в этот раз согласится ли Джим Керри после этого, или наймет опять очередного агента ЦРУ, или двух уже.
7: Да, я не знаю, как он будет справляться.
6: Подожди, все-таки это был 2000 год, да? сейчас уже есть графика, с помощью которой можно просто элементарно поменять человека, не гримировав его. Сейчас, мне кажется, технологии достигли такого уровня, что сейчас, я думаю, намного легче все пройдет. По крайней мере,
7: согласна,
6: я в это верю.
7: Согласна. Возможно, уже будет легче, потому что, ну, действительно, время идет, технологии меняются, и все это к лучшему. Уже, возможно, не нужно будет вот этих вот колоссальных затрат, как физических, так и эмоциональных. И действительно, будем надеяться, что все-таки Джим Керри действительно появится в продолжении этого самого Гринча, который в свое время, ну, просто действительно был каким-то нереальным, и казалось, что это такой добрый семейный фильм, но вот, оказывается, должен он был быть совсем другим.
6: Это правда. Но, ты знаешь, сейчас очень много гуляет всякого видео по поводу Джима Керри, его внешности, это просто ужас какой-то. Я, знаешь, тонны просто роликов вижу, как он изменился, он поменялся. Он... Ну, мне кажется, в принципе, возрастные изменения от них и никто не убежит. И если Джим Керри немножко так себя подукрасил, чутка, скажем так, то ладно, окей, если ему это нравится, пускай так и будет. Вот ты знаешь, я никогда не понимал вот этого, когда актеров начинают ругать за то, что они решили немножко поменять свою внешность. Ну, в принципе, это внешность человека, она ему принадлежит, он может ее поменять, как он хочет. Я вот так считаю.
7: Согласна.
6: Так что, каким бы Джим Керри не был, он всегда останется Джимом Керри, друзья. Это замечательный актер, которого я тоже люблю и уважаю. Друзья, мы делаем остановку в виде рекламы, конечно же, и музыкальных рубрик. Возвращаемся мы уже в третьем часе. Там будут рабочие фишки и наш традиционный розыгрыш. В общем, услышимся совсем скоро.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Омудаиба
0: и выносливости. Усиливать защитные силы организма. Легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Дар маркази савдоитехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамишаги.
3: Дар махфили худ ро маде, хамчун мене ро. Афсурда дил афсурда кунад, анчун мене ро. Фарохони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дусти молиявии шумо.
1: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: Soat dar Tojikiston Senzda.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Монар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Танци снани. Азия плюс.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Кыргызстан провели первое заседание делового совета. В Душанбе проходит форум «Центральная Азия Корея». Сенат США принял резолюцию по ограничению военных полномочий Трампа. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе начал свою работу третий форум аналитических центров Центральной Азии и Кореи с участием руководителей, представителей ведущих аналитических и исследовательских центров, экспертного сообщества, международных организаций и фондов, а также сотрудников дипломатических миссий стран Центральной Азии и Кореи. Программа форума включает 4 тематические сессии, посвященные актуальным вопросам взаимодействия между странами. Участники встречи планируют определить приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, выработать экспертные рекомендации в соответствии с основными направлениями государственной политики. В Душанбе прошло первое заседание делового совета Таджикистана и Кыргызстана под председательством глав торгово-промышленных палат стран и с участием представителей профильных министерств, ведомств и деловых кругов двух соседних республик. Участники встречи подчеркнули важное создание делового совета, деятельность которого будет способствовать расширению торгово-инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов и увеличению объемов взаимной торговли. В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено, что в 2025-2026 годах зафиксирован рост взаимного товарооборота. Также состоялись встречи в формате B2B между представителями бизнеса. В рамках визита кыргызская делегация ознакомилась с деятельностью ряда предприятий страны. В республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании «Дилафруз», обвиняемого в присвоении бюджетных средств в размере около 668 тысяч саманей и служебном подлоге, сообщает об этом агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Следствие установило, что в период с 2023 по 2025 годы компания «Дилафруз» принимала участие в тендерах на строительство гособъектов на территории Горного Бадахшана и в Хатмонской области и была признана победителем ряда тендеров. Руководитель компании вносил заведомо ложные сведения в акты выполненных работ с целью присвоения бюджетных средств. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Налоговый комитет Узбекистана предложил обязать банки передавать ему данные о счетах и отдельных операциях физических и юридических лиц, пишет об этом Фергана. Документ предполагает создание автоматизированного модуля «Банк-налог» для обмена информацией между банками и налоговыми органами. Передаче подлежат также информация о поступлениях на банковские карты физлиц от других граждан на сумму, превышающую 500-кратный размер базовой величины. Это в районе 17 тысяч долларов. Кроме того, банки будут обязаны сообщать налоговым органам о переводах граждан в адрес иностранных юрлиц, представляющих электронные услуги на территории Узбекистана. Отмечается, что передаваемая информация будет считаться налоговой тайной. Между тем, общественное обсуждение этого проекта продлится в Узбекистане до 8 июля. Сенат США одобрил принятую ранее Палатой представителей резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа прекратить использовать американские вооруженные силы для ведения боевых действий против Ирана. Данная резолюция принята обеими палатами Конгресса США, однако не имеет статуса закона и не требует подписи президента. За резолюцию проголосовали 50 сенаторов, против высказали 48. В числе поддерживающих документ было и четверо республиканцев. А последние месяцы в США активно идут споры по поводу того, имеет ли право президент страны без одобрения Конгресса длительное время вести боевые действия против другого государства. В администрации Трампа исходят из того, что ограничений в данном случае нет. При этом многие конгрессмены полагают, что в таких случаях требуется одобрение со стороны не только исполнительной, но и законодательной власти. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тубаи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
7: Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Возвращаемся мы в нашу светлую студию, чтобы пожелать вам еще раз приятного дня. Как дела, как на работе, как все идет. Но если все нормально, то мы рады за вас. Но если все-таки настроение такое, так приуныли немножко, присоединяйтесь, добавляйте звука. И надеюсь, что все, как говорится, распогодится. Дорогие друзья, второе дыхание здесь. Это третий час. Врываемся в эфир, чтобы провести это время с вами. Здесь студия Андрей Соколов, Лола Назарова. Всем привет, друзья.
8: Всем привет, друзья. Всем потрясающей среды. Желаем, да, и напоминаем, что мы здесь для того, чтобы подзарядиться. Очень нужна энергия в это самое время, когда уже половина пути, половина дня уже вроде как и пройдена, но еще половина предстоит только. Поэтому, да, друзья, очень хочется верить, что у вас сегодня все здорово, все максимально расслаблено, что не нужно даже напрягаться для того, чтобы сделать какие-то задачи рабочие или какие-то другие моменты еще, возможно. Да, мы хотим пожелать в очередной раз вам потрясающего настроения, побольше положительных эмоций, конечно же. Ну и открывайте второе дыхание.
7: Да, дорогие друзья, именно так. Открывайте второе дыхание. Мы, кстати говоря, уже здесь с вами. Так, друзья, мы делаем небольшую остановку в виде курса валют. Он стартует прямо сейчас. И возвращаемся снова к вам. Рабочие фишки тоже будут не за горами.
0: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
9: Курби расмия сори хориджиро нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамароза бонки миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 10 афғони 1 сомони 43 дирам, 1 риоли саудӣ ва 1 злоти лаҳистон 2 сомони 47 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 36 дирам, 1 лири туркӣ 19.9 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 динори Кувайт 30 сомони 19 дирам, 1 евро 10 сомони 59 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомони 29 дирам арзиш дорад. Линда Вачнер гуфта будааст, ки агар шумо дар як намуди тиҷорат муваффақ шудед, пас дар тамоми намуди тиҷорат метавонед комёб ва муваффақ шавед. Тиҷорат аз овозхонӣ дида осонтар будааст, чунки як овозхон наметавонад дар ҳама жанру равия суруд хонад. Шумо ин тавр фикр намекунед?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
4: Азия Плюс.

это твоя часть, ты же ее так хотела. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте XLEnergy.Asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте XLEnergy.Asia.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Рахами, телефон и дорая реклама. Челюяк, челюяк.
1: Делаем круто и быстро.
2: Минимум усилий, максимум результата.
1: Рабочие фишки.
7: Возвращаемся к вам, друзья. Да, мы здесь, мы с вами. Очень надеемся, что и вы с нами. И именно так, друзья, потому что по-другому и быть просто не может. Ну и вернулись мы, как обычно, с нашими рабочими фишками. И да, друзья, раньше при приеме на работу очень ценились твердые навыки. Hard skills. Это конкретные профессиональные умения, такие как написание кода, отрисовка элементов дизайна, проектирование. Но сегодня все больше ценятся гибкие навыки, soft skills. Поэтому рассказываем, почему же они важны.
8: Никогда не понимал, что за hard skills, soft skills, что это такое. Да, друзья, гибкие навыки – это универсальные социально-психологические качества и способности, общение, критическое мышление, тайм-менеджмент, адаптивность. Они не привязаны к конкретной профессии, они определяют несколько эффектив, насколько эффективно человек взаимодействует с окружающими, справляется со стрессом, ну и решает какие-то очень даже нестандартные, друзья, задачи. О как!
7: Да, и главная группа гибких навыков – это, во-первых, коммуникация, то есть умение ясно излагать мысли, слушать, договариваться и выступать на публике. Лидерство и командная работа – это способность брать ответственность, разрешать конфликты, координировать действия. Мышление – критическое отношение к информации, креативность, умение быстро находить решения в меняющихся условиях. И самоорганизация – это тайм-менеджмент, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость и способность к непрерывному обучению.
8: Ну да, почему они важны? Универсальность, в отличие от жестких навыков, hard skills, таких как знание программы или умение писать код, гибкие навыки нужны везде. Они остаются ценными даже при полной смене профессии. Ну и фактор успеха. Профессиональные знания помогают получить работу, но именно софт-скиллы способствуют карьерному росту, поскольку большинство задач требует взаимодействия с людьми, дорогие друзья. То есть общение выходит все-таки на первое место. Ну и адаптивность. В условиях быстрого меняющегося мира развитые гибкие навыки помогают не бояться изменений, быстро перестраиваться и справляться со стрессом.
7: Да, друзья, и нужно помнить, что развитие soft skills сегодня способствует успешной работе в условиях постоянных изменений личных и профессиональных задач. Поэтому стоит развивать эти самые soft skills
8: вот
7: свои.
8: Что самое-то интересное, где этим soft skills обучают? Понятное дело, если тебе нужно стать программистом, ты идешь и изучаешь коды, да, вот эти все коды,
7: это
8: которые...
7: Hard, да,
8: да, это ну это понятное дело. А вот где вот научиться общению, где научиться справляться со стрессом, вот что самое интересное, друзья.
7: Ой, частенько мы с тобой и сами даем различные полезные советы.
8: Это
7: и,
8: да,
7: в принципе, сейчас есть огромное количество вариантов. Это различные курсы, кстати, можно вот и самостоятельно их найти. И потом, опять же, все зависит от человека. Ты знаешь, если человек хочет себе это развивать, то есть и достаточно много литературы на эту тему. Нужно главное желание, нужно к этому стремиться. А если, конечно, человек считает, что у него все нормально, все на мази, все хорошо, он прекрасно умеет ладить с людьми, если это даже и не так, но бывает и такое мнение, то, конечно, он и не будет дальше развиваться.
8: Что самое интересное, профессии действительно меняются, это чистая правда, но вот soft skills — это, наверное, все-таки такие инструменты взаимодействия с другими людьми, дорогие друзья, ну и самим собой, естественно, тоже. Эти вещи не меняются никогда. Так что, прокачав вот эти вот интересные soft skills, у вас все будет тоже замечательно. И даже сменив профессию, вы все равно останетесь актуальным специалистом. Даже начинающим, но все равно мега актуальным. Так что, дорогие друзья, вот такая интересная штука. Что первое все-таки выходит сейчас на первое место в профессии? Mm-hmm. И я вот думаю, когда будете резюме составлять, наверное, все-таки указывайте больше свои не ну, профессиональные навыки, само собой, но и вот soft skills обязательно тоже указывайте в резюме. Сейчас это тоже максимально может приблизить вас к работе вашей мечты, дорогие друзья. Вот работодатели сейчас ценят именно это.
7: Конечно, ну что, все обращают на это внимание,
8: да, сейчас. Друзья, мы идем вперед, и совсем скоро будет наш традиционный розыгрыш, так что вы где-то вот поближе к себе поставьте ваш любимый гаджет, чтобы участвовать. Мы скоро вернемся.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ну да, дорогие друзья, наш замечательный партнер – это подгузники «Юникорн» предоставил очередной сегодня подарок. Ну уж, главное, его надо выиграть сегодня. Ну, задача простая. Слушайте вопросы и отправляйте свои самые интересные версии. 28-40-107 – номер нашего телеграм-чата, куда нужно скидывать сообщения. Да, правила очень прям простые. Если в течение месяца вы у нас что-то выигрывали, пока вы не допускаете. Но если месяц пролетел, добро пожаловать, участвуйте и побеждайте. В общем, вопрос сегодня звучит так. Лола, ну что,
3: да. Да, именно так, но до этого давай пожелаем всем удачи.
2: Конечно.
3: Мы желаем удачи и очень будем надеяться, что наш слушатель, как обычно, справится максимально
2: нам
3: быстро.
2: Тоже желаем удачи.
3: И нам удачи, конечно. Друзья, вопрос. Когда в голландской семье в Нидерландах рождается ребенок, то всех гостей угощают круглыми сухариками. Они такие необычные, посыпаны они своими шариками в сахаре. Но вот у этих сухариков, у этого угощения есть свое название. Как их называют?
2: Ну, это такое вот нарицательное название, скорее всего. Да, дорогие друзья, нам вот это супер-пупер выдуманное название не нужно. И вот такая вот, ну, как это называют даже по-другому?
3: Коротенькое слово.
2: Коротенькое,
3: как их называют сами местные жители, которые, смотри, готовят
2: вот
3: это угощение?
2: ЗН предлагает колечко, возможно, какое-нибудь там, или колесико.
3: Ну, кстати, было бы логично, наверное, да? Потому что и форма как бы напоминает, но нет. Хотя спасибо за версию.
2: Ни колесико, ни колечко.
3: Нет. Интересное очень название на самом деле. А может быть, кто-то слышал.
2: Слушай, всегда, да, вот у каждого народа есть какая-то особенная традиция, когда вот рождается в особенности ребенок, готовит обязательно какую-нибудь вкусняшку. Да, хрум-хрум, говорит, рано вот так вот.
3: Хрум-хрум, да. Ну, а почему нет? Любую вкусняшку, которая хрустит, можно назвать хрум-хрум, да?
2: Да. Но нам нужно нарицательное больше название, вот как вот просто люди по-свойски называют эту вещь, вот так вот. Может быть, она вот чисто внешне напоминает что-то, и поэтому дали такое вот название, дорогие друзья. Как вы думаете, что это может быть? Предлагайте свои версии, вот знаете, на самом деле пофантазируйте, вот так вот, дорогие друзья. Ну, если фантазии не хватает, то, может быть, как-то интернет вам поможет.
3: Можно
2: в этом плане
3: подсмотреть,
2: конечно,
3: да,
2: конечно.
3: Наверное, можно подсмотреть.
2: Где-то даже нужно.
3: Ну да, я думаю, что, может быть, кто-то все-таки слышал где-то, кто-то, может быть, и знает. Поэтому очень надеюсь, что все-таки прямо сейчас кто-то нам отправит верный вариант, и мы, конечно же, будем поздравлять победителя.
2: Слушай, вот но пока реально они вот похожи на это, вот на тот, на правильную версию?
3: Ты
2: вот
3: знаешь,
2: что самое интересное?
3: Нет.
2: Что, что так назвали?
3: Да, вот удивительно то, что действительно название как-то, ну, никаких ассоциаций вот с этим самоугощением у нас, конечно, не вызывает. Но наверняка у местных жителей есть какие-то свои ассоциации. Не просто же так они назвали вот это угощение именно так.
2: Давай, наверное, подсказку одну небольшую дадим. Они это сравнивают с неким живым существом, скажем так.
3: Да, можем дать такую подсказку.
2: Да.
3: Согласна, чтобы как бы наши слушатели понимали, что это все-таки не с едой привычной связано, да, не с каким-то угощением,
2: да,
3: не сладостями.
2: Верно.
3: Не
2: хрум-хрум, не ням-ням. Кукарача. Рано. Спасибо, Кай, большое.
3: Интересный вариант. Спасибо.
2: Да, мимо, дорогие друзья.
3: Но мимо есть еще у нас варианты.
2: Так,
3: ждем.
2: Собачки. Кстати говоря, вот такая вот еще версия есть. Хот-доги такие. Хот-доги. Так, повторите вопрос, пожалуйста. Вот еще вот прилетело сообщение. Да, конечно, давайте повторим. Когда в семье в Нидерландах рождается ребенок, всех гостей угощают круглыми сухариками, посыпанными анисовыми шариками в сахаре. У них есть свое название. Как они называются? Вот как вот по-свойски называют вот эти вот хрустяшки, скажем так. Кузнечик.
3: Кузнечик есть тоже такой интересный вариант. Да,
2: да, но это прям
3: нет, это не
2: мега интересно.
3: Ну, действительно, название мы поэтому подсказали все-таки, да, не со сладостями, не с каким-то угощением, не с печеньками или какими-то сухариками ассоциируется. Хотя вот я понимаю, с одной стороны, почему вот так вот, потому что это все-таки сухарики, не такие вот сладкие.
2: А сухарики обычно что? Кто любит?
3: Вот, все правильно. Улитка есть еще вариант от Рано. Спасибо вам большое за ваши варианты.
2: Спасибо, спасибо.
3: Но у нас есть уже верный вариант. Есть,
2: смотри,
3: есть.
2: Мишками называют. Ага, понятно. Ушастик, спасибо большое. Но правильная версия есть, да. Это все-таки не мишки, а мышки.
3: А, поздравляем мы Шахло.
2: Так, да, Шахло, да, она самая шустрая.
3: Она была первая, вот у Шастика, видимо, исправился, он тоже так написал. Потом мышки, мышки все-таки, да. И это действительно мышки, все-таки есть какие-то ассоциации в Голландии, видимо, у местных, вот с тем, что это все-таки сухарики, их нужно грызть. Вот с этими маленькими грызунами какие-то ассоциации есть. И, кстати, у них даже есть действительно вот своя собственная задача. Называют их мышками, и по цвету вот той самой посыпки, которая вот сверху присутствует на угощении, сразу понятен пол ребенка.
2: А, понятно.
3: То есть, если это розово-белый...
2: Гендер-пати.
3: Да, это розово-белые мышки такие, да. Получается, сразу понятно, девочка. Если такие сине-белые, голубые с белым, то это, естественно, мальчик.
2: Понятно.
3: Вот, вот как это происходит.
2: Так, Рано, мы уже правильный ответ нашли. Увы, но вот так вот называют в Нидерландах, мы ничего не можем поделать. Они реально могут быть и круглыми, может быть и другой формы, но тем не менее это действительно...
3: Это мышки.
2: Для них это мышки. Вот так. Ну что, мы будем поздравлять сегодня Шахло, она большая молодец, и, конечно же, напоминаем, чтобы вы в течение 10 рабочих дней забирали свои подарки, дорогие друзья. Приходите за своими призами. Ну, а мы постепенно будем заканчивать сегодняшний эфир. Вам пожелаем приятного дня. Кстати, в столице, в Душанбе, по крайней мере, в центре города, где находится офис медиагруппы «Азия Плюс», прошел дождь, дорогие друзья. Вот так вот, летний дождь, неудивительно. Или неудивительно для нынешней природы. Но, что самое
3: природные
2: интересное...
3: погоды,
2: да,
3: именно так.
2: Дождь может наступить даже и летом. Это удивительно, мне кажется, какой-то вот интересный сезон наступил у нас, по крайней мере, вот
3: это лето у нас просто непредсказуемо.
2: Да. Максимально
3: погоды,
2: непредсказуемо.
3: Ну,
2: да.
3: Это и хорошо, но согласись.
2: Почему и нет?
3: После жаркого дня вот такой вот освежающий дождик,
2: да,
3: это тоже плюс.
2: Ты понимаешь, что в некоторых частях, наверное, города сейчас просто дождя и не было. Вот поэтому я вот заранее говорю, что в столице, в центре прошел дождь, но вот в других районах города я вот не знаю.
3: Ну, мы отправим, давай, да. Мы отправим, чтобы всем сегодня легко дышалось, чтобы было прохладно.
2: Да-да-да, именно так.
3: Чтобы было максимально комфортно. Друзья, да, мы заканчиваем на сегодня «Открывать второе дыхание». Еще раз чудесного настроения вам на весь продолжающийся день желаем. Конечно же, побольше вам позитива, друзья, каких-то хороших, добрых новостей. Ну и бодрости, она тоже всегда очень и очень нужна. Завтра уже в это же самое время будем снова вместе с вами, друзья. Будем открывать второе дыхание. На сегодня все.
2: На сегодня все. Пока-пока, до завтра, друзья.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Платеж прошел. Бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
7: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
6: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври». Платите легко. Выигрывайте чаще.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусное.
6: 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври». Платите легко. Выигрывайте чаще.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Софи Дуо и Крис Десаранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water, энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Софи Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Азия плюс. Дараджаи боной хаспият.
2: Ваше

0: Коротко о главном.
1: В республике стартуют основные вступительные экзамены в вузы и колледжи. Представители оборонных ведомств СНГ обсудили подготовку военных и применение беспилотников в странах Содружества. В Кремле заявили об ответе России в случае атаки Украины на Белоруссию. Свыше 100 компаний лишились обслуживания в двух госбанках Кыргызстана из-за риска санкций. Toyota Motor сократит производство машин на заграничных заводах. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка, ваш успех.
3: Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهویوبی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است.
2: با کودکان از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم؟
2: Allergic – حیاتی به аллергия. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Санват Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Санват Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
10: Так звучит радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: سوال در توجیکستان 15.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике стартуют основные вступительные экзамены в вузы и колледжи. Представители оборонных ведомств СНГ обсудили подготовку военных и применение беспилотников. Свыше 100 компаний лишились обслуживания в двух госбанках Кыргызстана из-за риска санкций. Далее подробности этих и других событий. В республике с 1 по 10 июля пройдет основной этап централизованных вступительных экзаменов в учреждения среднего и высшего профессионального образования. По данным Национального центра тестирования, экзамены состоятся в 55 экзаменационных центрах, открытых на базе школ в 21 городе и районе страны. Информация о месте и времени сдачи экзамена указана в приглашении каждого абитуриента и доступна в его личном кабинете. Абитуриентам рекомендуют заранее ознакомиться с адресом своего экзаменационного центра и маршрутами проезда. Представители оборонных ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на заседании Координационного комитета СНГ рассмотрели вопросы применения беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов в ходе специальной военной операции. Отдельное внимание было уделено методике и особенностям подготовки специалистов беспилотных систем, а также подготовке подразделений к выполнению задач по противодействию техническим средствам, использующим технологии беспроводной передачи данных и управления по оптоволоконному кабелю. Как отметил секретарь Совета министров обороны государств СНГ Юрий Дашкин, спектр угроз национальной безопасности для стран Содружества продолжает расширяться, а вооруженный конфликт на Ближнем Востоке продемонстрировал зависимость безопасности государств от уровня боеготовности вооруженных сил и профессиональной подготовки военнослужащих. Москва окажет помощь Минску в случае атаки Украины на Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», пишет об этом Лентару. По его словам, Россия и Белоруссия объединены союзным государством и будут поддерживать друг друга как в хороших, так и в плохих обстоятельствах. А напомню, что 19 июня Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае, если Минск этого не сделает, Киев сделает это сам. Два государственных банка Кыргызстана, Алдинбанк и Абанк, с 1 мая прекратили обслуживание как минимум 131 компании в рамках ужесточения контроля из-за международных санкций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана, пишет Фергана. Цифры озвучили накануне на совещании по санкционной политике. Отмечалось, что в госбанках создали специальные комитеты по санкционным рискам, которые следят за соблюдением международных требований и занимаются профилактикой нарушений. Банки анализируют структуру собственных клиентов, их бизнес, географию, партнеров и товары, с которыми они работают. Также выясняют происхождение денег, экономический смысл сделок. Подозрительные операции блокируют или отправляют на дополнительную проверку. Власти Кыргызстана заявили, что не хотят, чтобы территория страны и ее финансы использовались для обхода санкций. Японский автогигант Toyota Motor Corporation сократит производство на заграничных заводах примерно на 100 тысяч штук к февралю будущего года. Причинами принятия такого решения стали длительная блокада Ормузского пролива и снижение спроса в Китае и в других странах из-за высоких цен на топливо. Ранее глава совета директоров Toyota Акио Тойода признался, что сильнее всего боится полностью электромобильного будущего, а президент и генеральный директор Toyota Кента Кон заявил о намерении значительно сократить разросшуюся продуктовую линейку и сделать производителя более эффективным и прибыльным. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Мавджи бовари барои фавджи мардум. Шабона руз радиои Азия Плюс.

0: درخت آریان بهاری.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
4: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
5: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
6: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомани бурткун. Рамзро азарчай Нитро Энерджи. Дар сомани Нитро нухтати جای باقید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونه سبی خود و شهری زیست برقمی 92-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ما ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سامونه نیترو نقطه تی جی. یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
1: رقم تلفنی داره رکلامه 41-41 ازی پیوز. رقم

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما
5: 41 41.
6: رادیو آسیا پلیس.

0: этот мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Говорят, что малыш начинает узнавать мамин голос еще до своего рождения. И может ли простой разговор через мамин животик стать первым шагом крепкой эмоциональной связи? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Специалисты считают, что уже во второй половине беременности малыш начинает слышать звуки окружающего мира. Самым знакомым и любимым голосом для него становится голос его мамы. Малыш слышит ее речи, ритм дыхания, биение сердца и постепенно привыкает к этим звукам. Но важно понимать, разговоры с малышом в утробе нужны не для его раннего обучения или развития каких-то талантов. Их главная ценность в эмоциональной связи. Когда мама рассказывает о своем дне, делится чувствами или просто говорит ласковые слова, она создает атмосферу спокойствия и любви. А если к разговору подключается и папа, то малыш начинает знакомиться и с его голосом. Не обязательно придумывать какие-то особенные тексты. Можно просто вслух читать любимую книгу, петь колыбельные или просто сказать «Мы тебя ждем, мы тебя очень любим». Искренность здесь гораздо важнее красивых слов. Поэтому выбирайте 5-10 минут в день для такого общения. Например, вечером перед сном вы можете положить руки на живот и рассказать малышу о самых приятных событиях дня. Этот небольшой семейный ритуал поможет будущим родителям настроиться на малыша и подарит моменты особой близости. Ну и самое главное, разговаривая с будущим ребенком, родители часто сами начинают ярче ощущать его присутствие, а ожидание малыша становится еще более теплым и осознанным. Берегите себя и своих малышей. Ну а беречь кожу малыша от опрелости и раздражений будут подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Бубин. Бишунал фабиракс.
3: Азия плюс. Мамбай иттелоот ва фарогат.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дунё алами гафлату уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Банго митулуй офтоп, вахты кирузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Делай громче.
5: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачип خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی با قدیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونسب خود و شهر زیست به رقم 94-888-888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی.
5: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк. Бубин. Бишунав ва Пиракс.
7: Азия Плюс. Манбай Иттилоот ва Фарогат.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамешаги.
3: Хар ки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадой ест ки хаджат зи гадо металабад. Ходими Исфахани.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Эҳсоси аз ҳама говоро, акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Таджикистан и Кувейтский фонд арабского экономического развития подписали кредитное соглашение по проекту развития школ. Подписи под документом поставили министр финансов республики Файзеддин Кахурзуда и глава Кувейтского фонда Валид Аль-Бахар в Вене. Средства предоставляются в виде льготного кредита. Кроме того, правительство республики направит на реализацию этого проекта еще 4,5 миллиона долларов. Проект направлен на развитие и повышение качества общего образования, а также на строительство и оснащение нескольких образовательных учреждений в различных городах и районах страны современным оборудованием. С 1 по 10 июля в стране пройдет основной этап централизованных вступительных экзаменов в учреждения среднего и высшего профессионального образования. По данным Национального центра тестирования, экзамены состоятся в 55 экзаменационных центрах, открытых на базе школ в 21 городе и районе страны. Информация о месте и времени сдачи экзамена указана в приглашении каждого абитуриента и доступна в его личном кабинете. Абитуриентам рекомендуют заранее ознакомиться с адресом своего экзаменационного центра и маршрутами проезда. В Кулябе запустили производство обогащенной муки. Мощность предприятия составит 90 тонн муки в сутки. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. Отмечается, что на заводе установлено специальное оборудование для обогащения муки и внедрено использование витаминно-минеральных премиксов, что поможет предотвратить дефицит микроэлементов и улучшить здоровье и самочувствие населения. По данным Национального статистического бюро Казахстана, за первые три месяца года в Таджикистан было экспортировано свыше 13,5 тысяч тонн зерна. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Посольство Сербии в России объявило прием документов от граждан Таджикистана на участие в программе «Мир в Сербии». Программа предусматривает бесплатное изучение сербского языка, бесплатное обучение в ВУЗе, ежемесячную стипендию, бесплатное проживание, а также питание в студенческих общежитиях и медицинскую страховку. Документы, включая резюме, мотивационное письмо, копию загранпаспорта, аттестат и медицинскую справку, а также карта вакцинации, должны быть переведены на английский или сербский языки. Прием заявок открыт до 26 июня. В парке Ирам в Душанбе 28 июня состоится праздничное мероприятие в честь праздника Тергон. В рамках праздника пройдут фестиваль абрикоса и выставка сухофруктов Таджикистана. Также пройдет выставка образцов сельскохозяйственных культур и будут представлены научные достижения аграриев страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дорост аст? Пардифен барой дарди сар, ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
4: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Favri от Коммерс Банка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
5: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 саманей и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
8: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава қувқоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели НИДО. Многим из нас трудно произнести короткое слово «нет». Мы боимся обидеть человека, показаться невежливым или эгоистичными. В итоге соглашаемся на то, чего не хотим, а потом чувствуем усталость и раздражение. Но важно помнить, каждое наше «да» кому-то это одновременно «нет» своему времени, отдыху или собственным планам. Говорить «нет» не означает быть грубым. Это значит уважать свои возможности и свои границы. Например, можно сказать: «К сожалению, сейчас я не могу помочь», или «Спасибо за предложение, но мне это не подходит». Вежливо, спокойно и без чувства вины. Люди, которые умеют отказывать, не становятся хуже. Наоборот, они лучше понимают свои приоритеты и меньше испытывают стресс. Если вы постоянно стараетесь угодить всем вокруг, однажды можете обнаружить, что забыли о собственных потребностях. Помните, невозможно быть хорошим или удобным для всех, и это совершенно нормально. Берегите свое время, силы и внутреннее спокойствие. Иногда слово «нет» становится первым шагом к более счастливой и гармоничной жизни. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио «Азия Плюс».

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41.
0: بوبین بیشوناو و بیرخص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Говорят, что малыш начинает узнавать мамин голос еще до своего рождения. И может ли простой разговор через мамин животик стать первым шагом крепкой эмоциональной связи? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Специалисты считают, что уже во второй половине беременности малыш начинает слышать звуки окружающего мира. Самым знакомым и любимым голосом для него становится голос его мамы. Малыш слышит ее речи, ритм дыхания, биение сердца и постепенно привыкает к этим звукам. Но важно понимать, разговоры с малышом в утробе нужны не для его раннего обучения или развития каких-то талантов. Их главная ценность в эмоциональной связи. Когда мама рассказывает о своем дне, делится чувствами или просто говорит ласковые слова, она создает атмосферу спокойствия и любви. А если к разговору подключается и папа, то малыш начинает знакомиться и с его голосом. Не обязательно придумывать какие-то особенные тексты. Можно просто вслух читать любимую книгу, петь колыбельные или просто сказать «Мы тебя ждем, мы тебя очень любим». Искренность здесь гораздо важнее красивых слов. Поэтому выбирайте 5-10 минут в день для такого общения. Например, вечером перед сном вы можете положить руки на живот и рассказать малышу о самых приятных событиях дня. Этот небольшой семейный ритуал поможет будущим родителям настроиться на малыша и подарит моменты особой близости. Ну и самое главное, разговаривая с будущим ребенком, родители часто сами начинают ярче ощущать его присутствие, а ожидание малыша становится еще более теплым и осознанным. Берегите себя и своих малышей. Ну а беречь кожу малыша от опрелости и раздражений будут подгузники Soft Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог
0: осознанным. Берегите себя и своих малышей. Ну а беречь кожу малыша от опрелости и раздражений будут подгузники Soft Premium. Мягкие, как мамины объятия.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от «Heaven». Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Хабар, Тахлил, Фарухат, Азия Плюс. Баруй ханы шашунидан.
7: Юсеф, зовут.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, том мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамешаги.
3: Хосила зикри худой аст, камоли хамакас. Он чи би зикри худой аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер. Гармию осо иш, бахар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
1: Баҳанго митунӯи офтоб вақте ки рӯзи нав сар мешавад аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: احساسی از همه گوارا اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Говорят, что малыш начинает узнавать мамин голос еще до своего рождения. И может ли простой разговор через мамин животик стать первым шагом крепкой эмоциональной связи? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Специалисты считают, что уже во второй половине беременности малыш начинает слышать звуки окружающего мира. Самым знакомым и любимым голосом для него становится голос его мамы. Малыш слышит ее речи, ритм дыхания, биение сердца и постепенно привыкает к этим звукам. Но важно понимать, разговоры с малышом в утробе нужны не для его раннего обучения или развития каких-то талантов. Их главная ценность в эмоциональной связи. Когда мама рассказывает о своем дне, делится чувствами или просто говорит ласковые слова, она создает атмосферу спокойствия и любви. А если к разговору подключается и папа, то малыш начинает знакомиться и с его голосом. Не обязательно придумывать какие-то особенные тексты. Можно просто вслух читать любимую книгу, петь колыбельные или просто сказать «Мы тебя ждем, мы тебя очень любим». Искренность здесь гораздо важнее красивых слов. Поэтому выбирайте 5-10 минут в день для такого общения. Например, вечером перед сном вы можете положить руки на живот и рассказать малышу о самых приятных событиях дня. Этот небольшой семейный ритуал поможет будущим родителям настроиться на малыша и подарит моменты особой близости. Ну и самое главное, разговаривая с будущим ребенком, родители часто сами начинают ярче ощущать его присутствие, а ожидание малыша становится еще более теплым и осознанным. Берегите себя и своих малышей. Ну а беречь кожу малыша от опрелости и раздражений будут подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Басуба расивому бойсаго, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нески, нигого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далильхо мутамат, ва назарго асосноб бошан. Амму, вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхон Джалилов. Хар хафта, русхои паншамбе, асуати да, то юзда.
3: Хамсафари субх, шарики коро тиджорат, хамрахи шом, дар хамаджо, Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели НИДО. Многим из нас трудно произнести короткое слово «нет». Мы боимся обидеть человека, показаться невежливым или эгоистичными. В итоге соглашаемся на то, чего не хотим, а потом чувствуем усталость и раздражение. Но важно помнить, каждое наше «да» кому-то это одновременно «нет» своему времени, отдыху или собственным планам. Говорить «нет» не означает быть грубым. Это значит уважать свои возможности. Возможности и свои границы. Например, можно сказать: «К сожалению, сейчас я не могу помочь» или «Спасибо за предложение, но мне это не подходит». Вежливо, спокойно и без чувства вины. Люди, которые умеют отказывать, не становятся хуже. Наоборот, они лучше понимают свои приоритеты и меньше испытывают стресс. Если вы постоянно стараетесь угодить всем вокруг, однажды можете обнаружить, что забыли о собственных потребностях. Помните, невозможно быть хорошим или удобным для всех, и это совершенно нормально. Берегите свое время, силы и внутреннее спокойствие. Иногда слово «нет» становится первым шагом к более счастливой и гармоничной жизни. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио со вкусом Востока.
3: «Азия плюс».
2: Радио «Азия плюс».

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: стиральные различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Авджи Давлат Сифлет Таб Онро Дурузе Бишнист. Хокагарим Руз Барчархаст. Фардо Зерипост. Бедил.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: стоит сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуст, ки дар шодию хам нист, дуст, зучи шави шад, ки хам худ хам уст. Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

Азия плюс.

0: дай.
1: Рулер исти солкунанда е муваффакит дару Тереза, аз профилхуи босифат ваустувор. Рулер. Гармию осоиш, бахарьяк хонадон.
2: Мавджи бовари, барои фавджи мардум. Шабона Руз, радио и Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

just like Cleopatra. Let's start a fire. Let's go.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Роллер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхой босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.